ты нашой любви, мой, любви ты твой умный, чистый, сильный, всех обменований.